Святых, славных и всех хвалених апостолов, преподобных и богоносных, отец наших, святых и праведных, Бога